0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Hier spielt die Musik, die jede Party braucht. Fiesta Mania. Bom, bom.